0: забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Супер диджей.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхневинском, также Сысерском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят уральцев на доставку. О новой преступной схеме сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Аферисты сообщают жертве, что на ее имя якобы оформлена доставка, но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи. Убедив жертву в реальности существующей отправки, под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Роунформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ИАН. Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78,48, евро 89,60.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Сегодня, в четверг, 23 июля, малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 27, плюс 29 градусов.

обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: 7:12 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы начинаем приветствовать четверг под нашу любимую музыку на радио «Лето». Солнечная погода продолжает радовать нас этим летом. Всем желаю побольше насладиться этой погодой и побольше погулять, если есть такая возможность. Пока вы будете собираться на работу или добираться до нее, мы будем сопровождать вас на этом пути. Радио «Лето» подготовило самые жаркие хиты, и не только. Гороскоп прозвучит буквально через несколько минут на 98.9 FM. Ну и, конечно, впереди много интересного. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 23 июля. Овны. Бодрый и активный день. Как в плане рабочих дел, так и в общении. Распределите силы, чтобы всем уделить должное внимание. Тельцы. Вложенные ранее усилия приведут к первым победам. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Близнецы. Отложите важные дела на вторую половину суток. День стоит начать неторопливо и как следует собраться с мыслями. Раки. Ваше хорошее настроение поможет не только вам справляться с делами. Для близких вы станете источником вдохновения. Львы. Дела пойдут легко, но быстрое решение вопросов может сослужить плохую службу. Сохраняйте концентрацию и не допустите ошибок на чем-нибудь простом. Девы. Случайности складываются в узор. Доверьтесь им. Сюрпризы этого дня будут приятными. Весы. Границы между реальностью и фантазией размыты. Используйте это. Ищите вдохновение в обрывках снов, мыслях и мечтах. Скорпионы. Будет сложно делать выбор. Каждый вариант будет казаться неидеальным. В крайнем случае просто отложите решение. Стрельцы. Постарайтесь не терять времени даром и успеть как можно больше задач, даже если их сроки еще не поджимают. Следующая неделя будет гораздо более насыщенной. Козероги, расширяйте горизонты, изучайте новое, общайтесь с единомышленниками, ставьте амбициозные цели. Сейчас идеальный момент. Водолеи, оказаться в нужное время в нужном месте – это скорее удача. Рассчитывайте на свои силы, а не только на везение. Рыбы, можно подвести некоторые итоги. Вы можете успешно завершить проекты, начатые еще на прошлой неделе. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 23 июля. Все
1: включено в шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: хочешь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:33 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем наше прекрасное утро. Сегодня уже четверг, 23 июля. Я часто говорю о том, чтобы вы наслаждались этим сезоном и как можно больше успевали. Но в современном мире прокрастинация очень распространена. Мы часто откладываем первый шаг и ждем знака свыше. Как же перестать это делать и найти заветное вдохновение? Советы от нейробиологов расскажу вам буквально через несколько минут, как перестать откладывать жизнь.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро всем. Вы слушаете «Радио Лето». С вами Романа. Как всегда, постараюсь зарядить вас позитивом на весь день. Желаю всем удачного дня и творческого вдохновения. Только не забывайте подкреплять бодрый настрой действиями. Не стоит ждать, что мотивация и озарение придут сами собой. Нейробиологи доказали, что именно действие рождает мотивацию, а не наоборот. Один и тот же гормон, дофамин, участвует и в ожидании награды, и в желании прикладывать усилия. Когда мы делаем первые попытки решить задачу, получаем обратную связь и видим прогресс, даже если он незначительный. И продолжать нам становится намного легче, чем начать. Поэтому мотивацию не всегда нужно ждать заранее. Как правило, она усиливается в процессе. Буквально пара первых шагов, небольших или удачных действий, дадут мощный толчок. Мозг получает сигнал: опасности нет, дело уже идет, и продолжать становится намного проще. Появляется удовольствие от самого процесса. К примеру, самая сложная часть тренировки – это не само занятие спортом, а собраться, доехать до зала и начать. Знакомо? Так и во всем остальном. В общем, отличный способ найти мотивацию – перестать ее ждать. Так что вперед к свершениям, пусть все ваши начинания сложатся успешно.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст обратно на 5 лет. Группа депутатов внесла в палату соответствующий законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию, пишет газета.ру. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, также Сысерском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение. Оно рассчитано на 10 мест. Для ремонта помещений и оснащения отделения из областного бюджета было направлено более 45 миллионов рублей, пишет «Новый день». Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. Стартовало онлайн-голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Екатеринбург». До финала остается 10 дней. За звание главной красавицы города поборются 19 девушек. Финал 1 августа в День города. В Екатеринбургском музее наивного искусства в эту пятницу открывается новая выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только» из Московского собрания Сергея Тарабарова. Он один из первых российских галеристов, основатель галереи наивного искусства «Дар», инициатор более 120 выставок и автор многочисленных публикаций о наивном искусстве. В экспозиции будет представлено почти 100 произведений 21 автора. Это живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Доллар на четверг 78.48, евро 89.60.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в четверг, 23 июля, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Это радио «Лето». Меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать. Сегодня уже четверг. Близимся в сторону жарких, кстати говоря, выходных. Надеюсь, именно такими они и будут. Успевайте насладиться лучами солнца и, конечно, получить бронзовый загар. У нас на Урале это тоже возможно. В общем, планируйте выходные заранее, но обязательно оставляйте время на внезапные приятные сюрпризы, которые могут вам подарить эти дни. Ближе к концу этого часа, как всегда, буду радовать вас подарками. В игре «Не шведский стол» разыграем сертификат на круг пиццы в сеть ресторанов «Пицца Мия». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Всем прекрасного пробуждения!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 23 июля – день дачника. Думаю, праздник смело можно растянуть и на весь уикенд. Тем более, что дача требует каждодневного внимания. Мы думаем, что приезжаем туда отдыхать, а на самом деле работаем, не покладая рук, и ведем постоянную борьбу за урожай с погодой, вредителями и сорняками. Впрочем, на даче много всего приятного. Можно пожарить шашлыки, искупаться в озере, прогуляться по лесу, сходить в баньку или просто посидеть в шезлонге в тени яблонь. Как отметить день дачника, решайте сами. Также сегодня отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Празднику уже 40 лет, его учредили еще в 1986 году по инициативе Международной китобойной комиссии. В этот день несколькими годами ранее члены комиссии проголосовали за мораторий на коммерческий китобойный промысел. А когда решение вступило в силу, закрепили это еще и праздничной датой в календаре. Между прочим, у китов есть и свой отдельный праздник, и тоже всемирный. 19 февраля он проходит, но для таких гигантов и два дня в году мало. Сегодня вот чествуем их вместе с дельфинами. Ну а что, отличная компания! Много сегодня вкусных поводов. Получается день с кондитерским уклоном. 23 июля – день арахисового масла и шоколада. А еще день кондитерской посыпки. Отличный повод приготовить любимый десерт или сходить в кофейню и позволить себе что-нибудь сладкое. Необычный праздник на сегодня – Международный день бла-бла-бла. У многих из нас есть фразочки, которые помогают сократить длинный рассказ и избавиться от ненужных деталей. Одна из таких фраз и дала повод для целого праздника. Героиня сериала «Сайнфелд» использовала выражение «яда-яда-яда», чтобы заменить все подробности, которые не хотела раскрывать. Зрителям прием полюбился, а эту фразу в 2009 году признали номером один в списке самых смешных телевыражений. Позднее поклонники сериала официально закрепили своеобразный праздник за 23 июля. Вот такая праздничная картина на сегодня. Яркая, разнообразная, разносторонняя получилась. Впереди много нашей любимой музыки. И, конечно, рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Вместо «бла-бла-бла» будем с вами повышать словарный запас и общаться культурно.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: inginerpro.ru.
1: ООО «Инжпро», город Березовский, ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы встречаем неодушевленные существительные мужского рода «чилим». И это слово имеет тюркские корни. Вообще же это растение. Чаще используется другое его название «рагульник» из-за твердых рожек на плоде. В народе его зовут еще «чертовым орехом» за необычный и немного пугающий вид. Итак, чилим – это растение водное, которое удерживается на плаву благодаря розетке листьев и длинному стеблю, который уходит на дно. А его плод – это питательный орех с белой сочной мякотью. Вкус его напоминает смесь каштана и сладковатого картофеля. И его можно встретить в дикой природе. Произрастает в южных и умеренных широтах, популярен в Азии, где чилим выращивают на заливных полях как пищевой продукт. Теперь мы знаем, что у одного растения есть сразу несколько названий, даже такие необычные. Берете чилим в свой лексикон. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Традиционная игра под названием «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Это значит, что вы можете получить подарок от «Радио Лето». Сегодня это сертификат на круг пиццы от сети ресторанов «Пицца Мия». Чтобы забрать себе этот замечательный подарок, вам необходимо прямо сейчас позвонить по номеру телефона 23 90 98 и 9. Дозвониться первым и ответить правильно всего на один около кулинарный вопрос, который я задам. Если отвечаете верно, сертификат в «Пицце Мию» на целый круг вкуснейшей пиццы ваш. Еще раз повторю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас я жду счастливчика, который сегодня получит подарок. Звоните прямо сейчас. Все
1: включено, «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас на радио «Лето». И есть человек, который смог дозвониться первым. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Евгений.
0: Евгений, расскажите, пожалуйста, как вам жара переносится? Любите вообще такую погоду?
1: Да, на самом деле жара не столь часто гость нашим летом, поэтому встречаем ее с большой радостью.
0: Добро пожаловать в Екатеринбург, да? Мы буквально вот так готовы говорить, я с вами согласна абсолютно. И скажите, пожалуйста, выходные у нас впереди тоже жаркие планируются. Вот подскажите тем, у кого еще нет планов, чем можно заняться в такую погоду?
1: Я бы рекомендовал пользоваться ясными деньками и съездить куда-нибудь на Тургояк.
0: Да, кстати, нам очень повезло, что рядом такие обширные природные места, у нас и горы, и озера, поэтому есть куда попутешествовать. С вами абсолютно
1: конечно
0: согласна. Ну, а я готова сделать ваши выходные чуть вкуснее с сертификатом от пиццемии на целый круг пиццы. Готовы его выигрывать?
1: Конечно, всегда.
0: Итак, вопрос у нас будет такой литературный. Как называлась харчевня в сказке Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино»? И варианты ответов. Харчевня трех пискарей, двух крабов или одного лосося?
1: Пискари, конечно.
0: Конечно, харчевня трех пискарей. Читали эту сказку, помните ее еще?
1: Конечно, помню.
0: Она приносит вам победу, и вы получаете подарок от радио «Лето». Я вас поздравляю, можете передать приветы.
1: Большое спасибо, передаю всем своим коллегам-юристам, которые работают в такую замечательную погоду. Большие-большие приветы и очень много сил. А также успехов в судебных заседаниях.
0: Держитесь, мы с вами. Выходные не за горами, а лето еще в самом разгаре. Ну что, Евгений, спасибо вам за звонок, за ваше настроение, которым вы с нами поделились. Вас еще раз поздравляем с победой. А для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра в это же время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Послы ЕС не смогли согласовать компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций после того, как стало ясно, что изначально предложенный Еврокомиссией документ не устроит всех. Был подготовлен сокращенный компромиссный вариант, но он тоже не прошел. По данным изданий «Политика» и «Блумберг», Греция выступает против запрета европейским перевозчикам доставлять российские СПГ в третьи страны. Франция и Германия не смогла отказаться от российской трески и ментая, а Австрия возражает против включения Райффайзенбанка в санкционный список. В новом проекте Еврокомиссия смягчила ограничения на перевозку российского СПГ и исключила запрет на импорт российской рыбы. Обсуждение документа продолжится. Свердловская область накрыл смог. Со вчерашнего вечера в регионе действует штормовое предупреждение о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, пояснили в Уралгидромете. Отмена предупреждения ожидается завтра вечером. В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала 22 июля. Для обеспечения тотального контроля на городские маршруты ежедневно заступают 9 специальных бригад, состоящих из 20 сотрудников. Власти напоминают, что экономия на проезде в 42 рубля может обойтись гораздо дороже. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль историю екатеринбурженки Виктории Пчеловой, которую уже 10 лет терроризирует сосед. По словам женщины, он обвиняет ее в различных преступлениях, например, в мошенничестве, создает фейковые страницы в соцсетях, где публикует порочащую и несоответствующую действительности информацию, а также персональные данные самой Виктории и ее несовершеннолетней дочери. При этом сотрудники правоохранительных органов не принимают должных мер к преследователю, пишет канал Следкома в соцсетях. СКР уже возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, пишет Ядин. Госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. До 2035 года на портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам и новостную ленту. Пользователи смогут не только получать госуслуги, но и общаться внутри сервиса. Основной вектор развития единого портала – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. У госуслуг есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и госорганами, сообщили газете «Известия» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие госуслуг. Доллар 78,48, евро 89,60.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. Сегодня, в четверг, 23 июля, малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9 часов 10 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа. И мы приветствуем этот солнечный, яркий летний день вместе с вами под самые жаркие хиты, которые всегда ждут вас на 98.9 FM. Также нас ждет гороскоп. Буквально через несколько минут мы его послушаем и узнаем, что этот день принесет с точки зрения звезд и планет. Ну а я, как всегда, независимо от их местоположения, желаю, чтобы ваш день был насыщен самыми приятными, яркими, возможно, неожиданными событиями и самыми любимыми людьми.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 23 июля. Овны. Бодрый и активный день. Как в плане рабочих дел, так и в общении. Распределите силы, чтобы всем уделить должное внимание. Тельцы. Вложенные ранее усилия приведут к первым победам. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Близнецы. Отложите важные дела на вторую половину суток. День стоит начать неторопливо и как следует собраться с мыслями. Раки. Ваше хорошее настроение поможет не только вам справляться с делами. Для близких вы станете источником вдохновения. Львы. Дела пойдут легко, но быстрое решение вопросов может сослужить плохую службу. Сохраняйте концентрацию и не допустите ошибок на чем-нибудь простом. Девы. Случайности складываются в узор, доверьтесь им. Сюрпризы этого дня будут приятными. Весы. Границы между реальностью и фантазией размыты. Используйте это. Ищите вдохновение в обрывках снов, мыслях и мечтах. Скорпионы. Будет сложно делать выбор. Каждый вариант будет казаться неидеальным. В крайнем случае просто отложите решение. Стрельцы. Постарайтесь не терять времени даром и успеть как можно больше задач, даже если их сроки еще не поджимают. Следующая неделя будет гораздо более насыщенной. Козероги. Расширяйте горизонты. Изучайте новое, общайтесь с единомышленниками, ставьте амбициозные цели. Сейчас идеальный момент. Водолеи. Оказаться в нужное время в нужном месте – это скорее удача. Рассчитывайте на свои силы, а не только на везение. Рыбы. Можно подвести некоторые итоги. Вы можете успешно завершить проекты, начатые еще на прошлой неделе. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 23 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы говорим о самых больших, добрых и очень теплых докторах, о лошадях. Лечение лошадьми называется ипотерапией. Это не просто катание верхом, а магия биомеханики. Температура тела лошади на 1,5 градуса выше человеческой. Когда вы в седле, животное буквально прогревает ваши мышцы и суставы, как же грелка. А еще шаг лошади передает телу всадника более 100 импульсов в минуту. Наш мозг считывает это как наши собственные шаги. То есть пока вы просто сидите, ваши мышцы работают так, как будто вы идете пешком по идеальной дорожке. Но что делать, если вы панически боитесь этих гигантов? Главное, не нужно залазить в седло сразу же. Начните на расстоянии. Просто постойте рядом в леваде, покормите лошадь сочной морковкой с открытой ладони и погладьте ее по шее. Страх отступит, как только вы почувствуете ее мирное дыхание и спокойствие. Если городская суета окончательно вас утомила, подумайте о том, чтобы отправиться на конюшню, потому что это лучшая перезагрузка для тела и для ума. И, кстати, ловите лайфхак. Отправляясь на конюшню, забудьте про парфюм. Лошади ориентируются по запахам, и резкий аромат духов их пугает. Зато запах яблок или мытой морковки сразу сделает вас их лучшим другом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:42 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, с вами Романа. Продолжаем наш бодрый и радостный день. Утром рассказывала про мотивацию действием, но есть и другие способы. У россиян появился новый тренд, так называемые дофаминовые подарки. То есть подарки, которые вызывают выработку дофамина, гормона радости и счастья. Люди стали чаще покупать и дарить яркие букеты цветов, торты и декор. В общем, все, что способно поднять настроение. Исследования психологов подтверждают, что красивые вещи вокруг нас и небольшие повседневные радости способствуют эмоциональному восстановлению и даже помогают снижать уровень стресса и уменьшают тревожность. Само слово «дофамин» стало продающим. Его используют в описании товаров на торговых площадках и маркетплейсах. А пользователи активно ищут товары по этому критерию. Не отказывайте себе в маленьких радостях и радуйте коллег и близких приятными подарками. С поводом и без повода. Пусть в нашей жизни будет как можно больше позитива. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: ночи. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио должна проходить в эти минуты в Маниле. Как следует из опубликованного Госдепом расписания, переговоры продлятся около получаса. Встреча на Филиппинах на полях саммита АСЕАН станет четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию. В Свердловской области ураган разрушил туристический лагерь. Погибла участница сплава по Чусовой. ЧП произошло на реке вчера днем. Руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков рассказал Е1, что порывами ветра деревья вырывало с корнем, и они упали на палатки. Лагерь у реки поставили не любители. Коммерческий сплав с оборудованным кемпингом организовала компания «Штурм». Организаторы эвакуировали туристов, начали расчистку территории. В региональном МЧС сообщили, что в результате ЧП одна женщина погибла, еще одна с переломом голени была доставлена в больницу. Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». В Свердловской области в выходные и в начале следующей недели сохранится жаркая погода. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, жару принес антициклон, который оформился над Казахстаном. Через пару дней его центр сместится на Южный Урал. Именно влияние этого антициклона обеспечит исключительно теплую погоду для Свердловской области. Местами возможны осадки и грозы. Температура будет варьироваться в ближайшие дни от плюс 30 до плюс 34 градусов. Ночью воздух будет остывать до плюс 18. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьез. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар 78.48, евро 89.60.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в четверг, 23 июля, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать четверг 23 июля в замечательном настроении под нашу любимую музыку. Хотела поделиться с вами народным календарем, приметами на сегодняшний день и поняла, что они способствуют тому, чтобы мы работали и не переживали о том, что жаркая погода проходит мимо нас. Сегодня запрещено купаться в открытых водоемах, согласно народного календаря, а еще мыть пол тоже нельзя. Так что хозяйки сегодня могут расслабиться, ну и чуть легче перенести тот факт, что такая жаркая погода стоит в будние дни. А вот в выходные уже, согласно любых календарей, купаться можно. Главное, делайте это в безопасных водоемах.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Инженер-про.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. УГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать четверг и готовиться к выходным. Тем более, что сегодня день дачника. Знаю, что многие отправятся на свои огороды, фазенды и дачи в эти выходные. Чем занять там ребенка, чтобы он не только весело провел время, но и развивал свою фантазию, координацию движений и творческие способности? Три интересных варианта приготовила для вас и расскажу их буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном». Не пропустите!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем, чем можно занять детей на даче летом. Создание рисунков из листьев. Сбор листьев, лепестков, цветов и мелких веточек сам по себе может быть увлекательным занятием. Но если подготовить листы плотной бумаги или даже кусочки картона, клей и карандаши, можно получить настоящее произведение искусства. Листья разных форм и цветов можно наклеить на лист бумаги, создавая интересные композиции – животных, пейзажи или абстрактные узоры. Дополнение могут служить нарисованные карандашами фон и детали. Совет. Чтобы рисунок не испортился или просто не рассыпался, его стоит закрепить на более длительный срок. Когда клей немного подсохнет, хорошим способом будет аккуратно прижать работу несколькими тяжелыми предметами, например, книгами. Раскрашивание камней. Отличный способ провести время с детьми на свежем воздухе, особенно летом. Достаточно подготовить чистые гладкие камни, акриловые краски, кисти и, возможно, бесцветный лак для закрепления рисунков. Дети обожают превращать обычные камушки в маленькие произведения искусства. А самыми популярными являются цветные божьи коровки. Но идей гораздо больше. Можно рисовать животных, фантастических существ, цифры и буквы для обучающих игр или каменные смайлики. Готовые работы можно затем разместить на клумбе. Ну и последнее, то, что лично у меня вызывает неподдельную ностальгию по детству. Дачный квест с подсказками. Смысл такой: заранее прячете клад, это могут быть сладости или игрушки, и составляете карту с заданиями или загадками. Подготовка к такому мероприятию займет больше времени, но дети постарше, по вашему примеру, быстро сориентируются и смогут создавать свои маршруты. Лишь бы было с кем играть. Это, кстати, наверное, основное правило веселого времяпрепровождения. В хорошей компании всегда будет чем заняться. Поэтому лучшее, что можете сделать для своего ребенка, это научить знакомиться и дружить. Вот такие интересные и необычные варианты времяпрепровождения детей на даче летом мы узнали сегодня. Ну а рубрика «Три в одном» вернется уже завтра в это же время с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: По-настоящему летний хит нам подарили Юлианна Караулова и Сократ. А вы подарили мне отличное настроение этим утром. Я вас за это благодарю. Пришло время прощаться, но ненадолго. Я вернусь завтра в это же время. Пусть ваш день пройдет прекрасно, а настроение соответствует этой солнечной погоде.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Компания Wildberries начала оказывать финансовую помощь продавцам, чьи товары сгорели на складах. На прошлой неделе беспилотники ударили по складам Wildberries в Котовске и Электростали. На этой неделе БПЛА атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб от уничтожения товаров оценивается в сотни миллиардов рублей. Как подчеркнула основательница Wildberries Татьяна Ким, основной приоритет – это продавцы с маленьким оборотом. Первые выплаты получат 88 тысяч предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, сообщает БФМ. Опубликованы декларации о доходах и имуществе лидеров трех партийных списков, выдвинутых в Госдуму от Свердловской области. Первый номер в списке «Единой России» губернатор Денис Паслер заработал за прошлый год чуть более 11 миллионов рублей. На него записано два земельных участка в Свердловской и Московской областях, нежилое строение, полдома в Подмосковье и два грузовых прицепа. Лидер «Новых людей» Александр Демин, возглавивший Свердловскую тройку, заработал также чуть более 11 миллионов рублей. Также у него есть машина Kia. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заработал более 8 миллионов. Из недвижимости задекларировал квартиру в 92 квадратных метра, сообщает портал 66.ru. Призывника из Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По версии следствия, зимой 2025 года Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч рублей. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию и оформил фиктивные документы для военкомата. Но схему раскрыли силовики. Призывник признал вину и раскаялся. Помимо срока он получил штраф в 1 350 000 рублей, пишет «Коммерсант». В Ирбите начала работу мобильная лаборатория областного центра гигиены и эпидемиологии. Мобильный комплекс на базе КАМАЗа направлен для усиления лаборатории ирбитского филиала Роспотребнадзора в рамках контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с подтоплением территорий Ирбита, Ирбитского, Тавдинского, Камышловского районов. Мобильная лаборатория позволяет своевременно, прямо на месте, выявить риски и не допустить возникновения и распространения инфекционных заболеваний, пишет «Новый день». Легендарная французская певица Мирей Матье в свой юбилей с теплом вспомнила о России и русских поклонниках. Это было чудесно, публика была просто бесподобная. Такое не забывается, цитирует певицу агентство ТАСС. Также она на русском языке поблагодарила россиян за поздравления с 80-летием и исполнила небольшой фрагмент песни о Москве «Дорогая моя столица». Доллар 78.48, евро 89.60.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной 38. Завтра, в пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 20, плюс 22, а днем от 28 до 30 градусов тепла.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: замуж.
1: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: А мой внук сам.
2: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
4: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
4: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: только что на радио «Лето» был Митя Фомин. Скоро будет Люся Чеботина. Здесь еще и «Люби меня, люби» суперхит от «Отпетых мошенников» нам с вами улыбается. А еще рубрика «Слово дня». Поговорим сегодня о продукте, который является питательным орехом с белой сочной мякотью. Его вкус напоминает смесь каштана и сладковатого картофеля. Ни за что не догадайтесь, как он называется. Через 10 минут в рубрике «Слово дня» расскажу подробнее. Меня зовут Катя Савельева, и до 8 вечера мы сегодня вместе.
1: Радио «Лето». Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
4: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы встречаем неодушевленное существительное мужского рода «чилим». И это слово имеет тюркские корни. Вообще же это растение. Чаще используется другое его название – рогульник. Из-за твердых рожек на плоде. В народе его зовут еще чертовым орехом за необычный и немного пугающий вид. Итак, чилим – это растение водное, которое удерживается на плаву благодаря розетке листьев и длинному стеблю, который уходит на дно. А его плод – это питательный орех с белым сочной мякотью. Вкус его напоминает смесь каштана и сладковатого картофеля. И его можно встретить в дикой природе. Произрастает в южных и умеренных широтах, популярен в Азии, где чилим выращивают на заливных полях как пищевой продукт. Теперь мы знаем, что у одного растения есть сразу несколько названий, даже такие необычные. Берете чилим в свой лексикон. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: что же выручает нас, когда за окном жара? Правильно, прохладная вода, легкая одежда, ну еще тень и, конечно же, любимая музыка. Не забывайте пить воду и, по возможности, избегать активного солнца в середине дня, к которому мы с вами потихонечку приближаемся. А еще добавим немного свежести, 20 минут ярких, любимых наших хитов. И пусть этот четверг проходит для вас легко и с комфортом. Вместе с Евой Польной, Димой Биланом, группой «Руки вверх» и «Звери» тоже на подходе.
1: Зачем? Все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. Мировые цены на нефть продолжают расти. На новостях с Ближнего Востока стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $96 за баррель впервые с 8 июня. По недавно опубликованному прогнозу аналитиков Goldman Sachs, цена нефти к четвертому кварталу может подскочить выше $120 из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива. По факту гибели туристки на сплаве по Чусовой в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщил старший помощник главы областного следственного управления СКР Александр Шульга, 62-летняя женщина в составе группы участвовала в сплаве, который был организован одной из частных компаний. Вечером 22 июля туристы разбили палаточный лагерь. Началась гроза с сильным ветром, и на палатку упала береза. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, погибшая жительница Невьянска на сплав отправилась вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы было более 100 человек. Екатеринбурженку с допуском в гостайне оштрафовали за попытку покинуть страну. Женщина много лет работала на одном из оборонных предприятий, имела допуск в гостайне со степенью «совершенно секретно». В прошлом году она уволилась и подписала бумагу об ограничении ее права на выезд из России сроком на 5 лет до 2030 года. Однако уже в сентябре 25-го женщина, находясь на отдыхе в Сочи, решила поехать в Абхазию, но ее не пропустили через границу. В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело, и суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургском музее наивного искусства в эту пятницу открывается новая выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только» из московского собрания Сергея Тарабарова. Он один из первых российских галеристов, основатель галереи наивного искусства «Дар», инициатор более 120 выставок и автор многочисленных публикаций о наивном искусстве. В экспозиции будет представлено почти 100 произведений 21 автора. Это живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Доллар 78.48, евро 89.60.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас пятница, 24 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 20 до 22 градусов тепла, но днем плюс 28, плюс 30.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

мощный рок-баллад Николая Носкова звучит башкирский народный инструмент курай. И именно вот этот его протяжный звук добавил этой песне неповторимую глубину, вот такой масштаб, за который мы с вами, собственно, ее и любим.

0: музыкальных песен мы перейдем с вами к очень полезной рубрике «Вкус жизни». Расскажу сегодня об ипотерапии, вообще как это на нас воздействует. Я имею в виду, естественно, общение с лошадьми. Ну а накануне слушаем с вами группу А-Студио. Они тоже очень классно влияют на наше настроение. Она не виновата. Группа Ambient и Zivert также ждут вас дальше.
1: Радио Лето. Реклама.

0: ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня мы говорим о самых больших, добрых и очень теплых докторах – о лошадях. Лечение лошадьми называется ипотерапией. Это не просто катание верхом, а магия биомеханики. Температура тела лошади на 1,5 градуса выше человеческой. Когда вы в седле, животное буквально прогревает ваши мышцы и суставы, как же грелка. А еще шаг лошади передает телу всадника более 100 импульсов в минуту. Наш мозг считывает это как наши собственные шаги. То есть пока вы просто сидите, ваши мышцы работают так, как будто вы идете пешком по идеальной дорожке. Но что делать, если вы панически боитесь этих гигантов? Главное, не нужно залазить в седло сразу же. Начните на расстоянии. Просто постойте рядом в леваде, покормите лошадь сочной морковкой с открытой ладони и погладьте ее по шее. Страх отступит, как только вы почувствуете ее мирное дыхание и спокойствие. Если городская суета окончательно вас утомила, подумайте о том, чтобы отправиться на конюшню, потому что это лучшая перезагрузка для тела и для ума. И, кстати, ловите лайфхак. Отправляясь на конюшню, забудьте про парфюм. Лошади ориентируются по запахам, и резкий аромат духов их пугает. Зато запах яблок или мытой морковки сразу сделает вас их лучшим другом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

я бы предложила нам с вами отпустить все утренние заботы, дедлайны и вместе с ними суету, потому что впереди у нас время вкусного обеда и отличная вторая половина четверга, а еще 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры на радио «Лето». Нас ждет группа «Сливки», а еще «Буррито» и «Звонки» в Екатеринбурге на 98.9 FM и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь не только солнцем и теплом, но и яркими, любимыми нашими хитами.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлилась 35 минут, сообщила РИА Новости. Ранее Лавров заявил, что эти переговоры в любом случае будут полезны. Говорили об украинском урегулировании. Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН, который сегодня завершает работу на Филиппинах. Паводок в Свердловской области идет на спад после прекращения проливных дождей. По данным МЧС, на сегодня за сутки вода покинула 5 жилых домов и 63 приусадебных участка в 8 населенных пунктах. Несмотря на положительный прогноз, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается. К работе в зоне паводка привлечены более 500 человек и 150 единиц техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области мошенники обманывают граждан по новой схеме с дипфейком губернатора. Как сообщает антитеррор «Урал», мошенники отправляют на электронную почту граждан приглашение на видеоконференцию с губернатором, а после используют дипфейк, визуально похожий на главу региона, для общения с будущей жертвой. В процессе так называемого личного приема мошенники пытаются получить личные данные человека и другую чувствительную информацию. Губернатор Денис Паслер не проводит онлайн приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках, и их проведение анонсируется предварительно на официальных сайтах, напоминают свердловчанам в ФСБ, передает агентство ИА. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20 часов оба дня. Цветы разместят в оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, ярмарка изделий уральских мастеров, консультации специалистов по уходу за растениями, выставка ботанической живописи. Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций остаются наиболее непримиримыми противниками возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он назвал эти федерации самыми отмороженными и отметил, что по биатлону уже идет разбирательство в суде. Планируется оспаривать и решение по легкой атлетике. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям снять ограничения и вернуть российских спортсменов на международные турниры. Доллар 78.48, евро 89.60.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Завтра, в пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 20, плюс 22, а днем от 28 до 30 градусов тепла.
0: Реклама.

0: ракет.ру в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Кстати, музыканты признались, что снимали видео на эту песню 36 часов без сна. Ну, я думаю, что хотя бы на обед-то они прерывались. И вы тоже, пожалуйста, сделайте это. Я желаю вам сочного, яркого, по-настоящему

0: вкусного июля и приятного аппетита, потому что на календаре не только разгар лета, но и самое настоящее обеденное время. Берем в руки прохладительный напиток, слушаем радио «Лето», яркие любимые наши хиты от Ираклия, Авраама Руссо и Ольги Серябкиной ждут вас дальше на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: Новое-новое! Это «You Can Touch» от «Казановы». Жизни, ты же хочешь?

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

кавер только что на радио «Лето» и его «Любовь с первого взгляда». И, может быть, именно так чувствует себя каждый дачник, когда впервые за сезон видит созревшие на грядке помидоры. Как думаете? Сегодня у нас отличный повод отпраздновать неофициальный день дачника для всех, кто обожает отдых за городом, уход за любимым участком, а может быть, цветы и вкуснейшие шашлыки. Мы приготовили особенный музыкальный подарок. Это 20 минут нон-стопа в эфире радио «Лето». Слушать можно на природе, дома, на работе. Нюшу, Юлиана Караулова, группа «Руки вверх» и «Бис» с корабликами. Ждем очень скоро.

0: Екатеринбурге 14 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. Послы Евросоюза после многодневных тяжелых обсуждений одобрили сокращенную версию 21-го пакета антироссийских санкций. Так и не было принято решение о полном прекращении морских перевозок сжиженного природного газа из России. Окончательное утверждение ограничений ожидается сегодня до конца дня. По данным источника ТАСС в Брюсселе, Греция сохранит возможность осуществлять поставки российского СПГ в другие страны. Новый пакет затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Два несчастных случая произошли на сплавах по уральским рекам за сутки. Под Каменском на Исети перевернулась байдарка. 35-летний Александр Ерзуков поехал на сплав с женой и тремя детьми. Когда все произошло, он спас детей. Сам был без спасательного жилета, его унесло течением. Об этом Е1 рассказал отец пропавшего. Сейчас Александра ищут волонтеры Лизы Алерт и РМК Поиск. Над рекой запускают дроны. Жена Александра и его дети были в спасательных жилетах. Они не пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются. Во время сплава по реке Чусовой накануне погибла женщина. На ее палатку на привале во время урагана упало дерево. Глава Невьянска Александр Берчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС и заявление об уходе. Режим ЧС введен с 22 июля по 21 августа в связи с дождевым паводком. По последним данным, только за 22 июля в Невьянске затоплено 65 частных домов. О том, что Александр Берчук подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщила газета «Местные ведомости». Сегодня его рассматривают депутаты местной думы. Заявление об уходе Берчук объяснил состоянием здоровья, пишет газета. Автобусную остановку у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге перенесли. Теперь пассажиры будут ждать транспорт у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Платная парковка работает, проезд на нее по-прежнему через шлагбаум. В месте, где раньше останавливался транспорт, сейчас идут строительные работы, убирают старый асфальт. Везде установлены сетки, информационные таблички. Скоро на привокзальной площади появится видеонаблюдение и более полусотни деревьев и кустарников, пишет я. Сегодня в России отмечают День дачника. Специалисты-биологи к празднику подготовили список самых распространенных сорняков, которые доставляют хлопоты огородникам. Это осот, одуванчик, пырей. Их лучше всего выкапывать с корнями. Лебеду важно удалять до цветения. Крапиву выкапывать вместе с корневищами. В некоторых случаях эффективнее использовать специальные гербициды. При этом многие сорняки могут приносить пользу. Из корней одуванчика готовят напиток, похожий на кофе. Молодые листья добавляют в салаты. Из крапивы варят суп, а сныть, например, это настоящий ресторанный деликатес. В Европе ее продают по 20 евро за килограмм. Доллар 78,48, евро 89,60.
0: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас пятница, 24 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 20 до 22 градусов тепла, но днем плюс 28, плюс 30.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».
7: 98.9 FM.

0: Совершенно неважно, где вы проводите этот день со мной вместе, я желаю вам продуктивно на работе или расслабленно в долгожданном отпуске продолжать ловить настоящее лето и в нашем эфире, и за вашими окнами. Мы слушаем вместе группу Мутурмана, еще Анна Асти и Дима Билан ждут вас на 98.9. И мы по-прежнему в умных колонках. Просто скажите «Включи радио лето».
1: Радио лето. Реклама.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Ну а где будете вы сегодня во вторую половину этого четверга, 23 июля? Я, друзья, не знаю, но точно знаю, что сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Это такая важная экологическая дата была учреждена, чтобы напомнить нам с вами о защите морских млекопитающих. В честь праздника объявляю музыкальный марафон. Впереди 20 минут сочного, яркого нон-стопа для абсолютно всех обитателей нашей планеты. От глубин океана до суши. Настраивайтесь на радио лето и поехали! С нами скоро Ева Польна, Зиверт и отпетые мошенники. А еще Джиган и Юлия Савичева.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной сегодняшнюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Обсуждали украинский кризис. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина заинтересованы в его разрешении, но основная трудность заключается в поиске такого решения, которое будет приемлемо для всех сторон. В ходе обсуждения Лавров представил коллеге информацию о реальной обстановке на фронте. Он также подчеркнул неприемлемость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся к стратегическому поражению России. 100 бальников по ЕГЭ в Свердловской области в этом году почти вдвое больше. Об этом в центре ТАСС «Урал» рассказала первый замминистра образования области Жанна Фрицко. По ее словам, если в прошлом году 100 бальников было 163, то в этом 289. Между тем, 232 выпускника завалили ЕГЭ по русскому и математике и не получили аттестат. Им придется пересдавать осенью. Удалили со сдачи госэкзамена 16 человек, большую часть за использование письменных шпаргалок. Два выпускника попались на использование смарт-очков, сообщает Ядин. Более 4000 пенсионеров из затопленных районов Среднего Урала вовремя получили свои пенсии. Для доставки выплат была проведена масштабная операция, сообщили в пресс-службе регионального управления пенсионного фонда. Чтобы развести деньги по адресам от железнодорожных станций, в Алапаевском районе почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений. В Ирбитском районе совместно с МЧС пенсии доставили на лодках в 20 территорий, включая села Зайкова, Речкалово, Захаровское и Ильинское, пишет «Комсомолка». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу запустить 80 новых креативных проектов. В августе в регионе стартует акселератор «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение будут проходить с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставниками. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Россияне в среднем тратят около $1700 на одну поездку за границу. Больше всего денег уходит на жилье, еду и развлечения, сообщает ТАСС. Доллар 78,48, евро 89,60.
2: Время прогноза погоды на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Завтра, в пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 20, плюс 22, а днем от 28 до 30 градусов тепла.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785.
1: Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
2: Уникум!
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Луны обратно. Кстати, сегодня ретроградный Меркурий наконец-то возвращается в нормальную позицию. Ученые, конечно, в его силу не верят, но мы подстрахуемся, раз уж звезды теперь официально на нашей стороне. Пусть этот четверг после обеда пройдет буквально как по маслу. Я желаю вам теплого и продуктивного дня. Меня зовут Катя Савельева, и слушаем с вами вместе мы группу «Мумий Тролль». А еще с нами «Елка» и «Добро» через несколько рекламных секунд. А что обозначает слово «чилим», я расскажу вам в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут.
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы встречаем неодушевленное существительное мужского рода «чилим». И это слово имеет тюркские корни. Вообще же это растение. Чаще используется другое его название «рагульник» из-за твердых рожек на плоде. В народе его зовут еще «чертовым орехом» за необычный и немного пугающий вид. Итак, чилим – это растение водное, которое удерживается на плаву благодаря розетке листьев и длинному стеблю, который уходит на дно. А его плод – это питательный орех с белой сочной мякотью. Вкус его напоминает смесь каштана и сладковатого картофеля. И его можно встретить в дикой природе. Произрастает в южных и умеренных широтах, популярен в Азии, где чилим выращивают на заливных полях как пищевой продукт. Теперь мы знаем, что у одного растения есть сразу несколько названий, даже такие необычные. Берете чилим в свой лексикон. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

И вы тоже, друзья, далеко никуда не уходите. Если хотите всегда оставаться с нами на связи и первыми узнавать все самые горячие новости радио лета, прямо сейчас залетайте в нашу официальную группу ВКонтакте, находите и продолжайте оставаться с нами на связи и с яркими, любимыми нашими хитами. 20 минут без перерыва. Дальше группа «Винтаж», «Звонки» и «Жанна Фриске» и «Моя Мишель». Ждут вас. Теплого дня.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Крупнейший за последние 4 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она отметила, что в общей сложности в новом пакете 218 позиций. Новые ограничения затронут 50 предприятий российского ВПК, в том числе компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников. Также в списке более сотни банков и операторов криптовалютных бирж. Ограничения предполагают как замораживание активов, так и запрет на поездки и проведение транзакций. Reuters пишет, что в список внесут и московскую биржу. Также под рестрикции попали более 40 судов так называемого теневого флота, пишет агентство ТАСС. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции, которая началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное». В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве и предупредят правонарушения. Предполагается, что работы по обновлению Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет Ядин. В этом году в Свердловской области почти вдвое выросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Таковых 289 человек. В их числе не только школьники из крупных городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, но и из малых городов и сельских территорий. Например, из Шалинского, Тавдинского, Туринского округов. Об этом рассказала первый замминистра образования региона Жанна Фрицко. Абсолютный рекорд поставил выпускник школы 113 из Екатеринбурга Геннадий Смирнов. Написал сразу 3 экзамена на высшую. Бал. Не сдали ЕГЭ в этом году 232 человека. Все не справились с экзаменами по русскому или математике. В сентябре их ожидает пересдача, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завтра, 24 июля, почти на 2 часа перекроют участок улицы Архангела Михаила от улицы Репина до улицы Юрия Исламова. Причиной стал ночной забег, который проведут в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Спортивное мероприятие состоится с 23 июля по 26. Ограничения будут действовать 24 июля с 10 вечера до 23.50. На этот период специалист установит временные дорожные знаки. Стоянка транспорта на участке также будет запрещена, рассказали в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Самые востребованные этим летом на корпоративах российские звезды – это Баста, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Об этом рассказал продюсер Илья Саглиани. Также в списке топов артистов эстрады – Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Зиверт. Кроме того, на корпоративы активно приглашают Прохора Шаляпина и группу «Иванушки Интернешнл». Кроме того, продюсер назвал востребованным в качестве и певца, и ведущего Николая Баскова, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственные лаборатории, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас пятница, 24 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 20 до 22 градусов тепла, но днем плюс 28, плюс 30.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наштучкадом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Ну и всем, кто заботится о своем здоровье, внутреннем состоянии, я расскажу о том, чем полезна ипотерапия. Уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». И с музыкой мы тоже уже все решили. Не лето и Олег Майами. Мари Краймбрери, Николай Басков и Таисия Повали появляются в нашем эфире для вашего отличного продолжения четверга.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня мы говорим о самых больших, добрых и очень теплых докторах – о лошадях. Лечение лошадьми называется ипотерапией. Это не просто катание верхом, а магия биомеханики. Температура тела лошади на 1,5 градуса выше человеческой. Когда вы в седле, животное буквально прогревает ваши мышцы и суставы, как же грелка. А еще шаг лошади передает телу всадника более 100 импульсов в минуту. Наш мозг считывает это как наши собственные шаги. То есть пока вы просто сидите, ваши мышцы работают так, как будто вы идете пешком по идеальной дорожке. Но что делать, если вы панически боитесь этих гигантов? Главное, не нужно залазить в седло сразу же. Начните на расстоянии. Просто постойте рядом в леваде, покормите лошадь сочной морковкой с открытой ладони и погладьте ее по шее. Страх отступит, как только вы почувствуете ее мирное дыхание и спокойствие. Если городская суета окончательно вас утомила, подумайте о том, чтобы отправиться на конюшню, потому что это лучшая перезагрузка для тела и для ума. И, кстати, ловите лайфхак. Отправляясь на конюшню, забудьте про парфюм. Лошади ориентируются по запахам, и резкий аромат духов их пугает. Зато запах яблок или мытой морковки сразу сделает вас их лучшим другом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: здорово, что у нас с вами лето, на дворе время приятных встреч, и не нужно кутаться в теплые вещи, а вечерние прогулки после работы просто так и манит пройтись каким-нибудь освежающим лимонадом по нашим улочкам, ну или со стаканчиком мороженого, ну и ловите момент, чтобы отвлечься и как раз обсудить планы на вечер, потому что у вас 20 минут нон-стопа, чтобы придумать лучший маршрут. А вдохновляют нас с вами Филатов и Кайрос прямо сейчас, группы Hi-Fi, Иракли и Ева Польна. Очень скоро!
1: Сразу!

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В день города в Екатеринбурге будут вводить сухой закон. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре запретят уже 31 июля. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре города, а также в Преображенском парке, в Академическом районе, рядом в районе парка Маяковского. Для безопасности в историческом сквере 1 августа установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения. Вход организуют через 4 КПП. Те же меры безопасности будут действовать в литературном квартале на площади 5 года, в спортивной зоне 8 марта химиков, в спортквартале Архангела Михаила, а также в Преображенском парке, пишет «Новый день». Глава Невьянска Александр Бирчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за наводнения и заявление об уходе в отставку. Режим ЧС был введен в городе с полудня среды 22 июля до 5 вечера пятницы 21 августа. По последним данным МЧС, в Невьянске затоплено 65 частных домов. Сегодня заявление мэра Невьянска рассмотрят депутаты местной думы. Решение об отставке он объяснил состоянием здоровья, пишет «Новый день». Свердловские власти за полтора года направили 3 миллиарда 900 миллионов рублей на приобретение медтехники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ежегодные расходы выросли в 2,3 раза. Только для областной клинической больницы в Екатеринбурге закупили оборудование на 985 миллионов рублей. До конца года в учреждение поступят маммограф, ангиограф, КТ, 6 аппаратов УЗИ экспертного класса. Медтехнику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закупают и для других свердловских городов. Компания Wildberries со среды начала оказывать финансовую помощь селлерам, чьи товары сгорели на складах в Котовске и подмосковной Электростали. Также на этой неделе дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб составил сотни миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС. Основной приоритет компании – выплаты продавцам с маленьким оборотом, подчеркнула Татьяна Ким. В течение суток выплаты должны получить почти 90 тысяч предпринимателей. Меры поддержки средних предпринимателей также разрабатываются. Татьяна Ким также отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и беспилотников. В кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Картина основана на успешной манге с тиражом в 6 миллионов копий, по которой также выпустили проекты для стриминга Netflix. Главную роль исполнил популярный актер, певец и модель, работающий с разными европейскими брендами – Рен Мигура. Зрители знают его по культовому сериалу «Сёгун» и по фэнтези-мелодраме «Мой счастливый брак», пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. Завтра, в пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 20, плюс 22, а днем от 28 до 30 градусов тепла.
0: Реклама.

и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Проникает в наш эфир эта фирменная душевность от Сергея Приказчикова и группы «Пицца». Ну и вместе с тем вечер опускается потихонечку на город, и, наверное, можно выдыхать. А можно выбирать маршрут на сегодняшний вечер под наши яркие и любимые хиты Саши Воробьева, группы «Иванушки Интернешнл» и «Тополиный пух». Тот, который никогда не забудешь. А еще «Бурито» ждут нас с вами на 98.9 FM и на radioleto.fm.ru. Если вы синхронизировались с нами в другом уголке планеты, напишите, где вы нас нашли. Нам будет приятно передать вам туда привет.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.

0: inzhiner-pro.ru.
1: ООО «Инжпро», город Березовский, УГРН 115-665-807-52-76, срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты, яркие соревнования и рекорды, гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

дважды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

проникновенный хит от Александра Панайотова прямо сейчас для всех, кто за рулем. А если вы обратили внимание, что символ любви покинул проспект Ленина, то самое сердце, украшавшее вход на аллею, оно отправилось на профилактику в Горсвет. Ну, будем рассчитывать, что вернется любимое место для фото на прежнее место. Ну и каждому, наверное, из нас нужна время от времени профилактика. Ну и тот же отдых вечером в том числе. И мы создаем вам для этого самую лучшую атмосферу. Слушаем вместе Ирину Дубцову, Юлиану Краулову и группу «Ума Турман». Дальше бесперерывная реклама, разговоры целых 20 минут. Яркие, любимые наши хиты.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает спецоперацию, где фиксируется положительная для нас динамика, цитирует Пескова агентство ТАСС. Комментируя переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, Песков сказал, что не передавался бы излишнему оптимизму. На переговорах с Лавровым, напомню, Марко Рубио заявил, что предложения Анкориджа провалились из-за несогласия Украины, и Вашингтону нужно придумать новый план. Цены на эталонную марку нефти Brent сегодня подскочили на 5% и на пике превысили отметку $99 за баррель. Котировки вернулись на уровни, на которых были в мае этого года, пишет РБК. Нефть дорожает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Утром цена сентябрьского фьючерса Brent впервые с начала июня поднималась выше $96 за баррель. Ночью йеменская группировка хуситов ударила по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии. Суда нарушали запрет на морское судоходство, заявили куситы, пишет «Коммерсант». Аналитики говорят, что в ближайшее время цены на нефть останутся высокими. За полгода свердловские автомобилисты нарушили правила на ЖД-переездах более 400 раз, рассказали в пресс-службе Свердловской магистрали. Зафиксировано 418 случаев, на 75 больше, чем в тот же период прошлого года. Основными причинами аварий на путях остаются выезд на рельсы под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим составом, а также пересечение путей вне переезда. Железнодорожники призывают водителей соблюдать ПДД на переездах, помнить о том, что у поезда преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта, пишет «Комсомольская правда». Депутаты Думы Невьянска приняли отставку главы города Александра Берчука. Об этом сообщил парламентарий Свердловского заксобрания Алексей Свалов. В Невьянске в четверг прошло внеочередное заседание Думы. На повестке был один вопрос о прекращении полномочий главы Невьянского муниципального округа досрочно, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что это не первые кадровые перестановки за последние дни. Так, 20 июля в отставку отправили главу Первоуральска Игоря Копца. Решение принял губернатор Паслер, напоминает агентство. После затяжного периода дождей в Свердловской области идет аномальная жара. С 26 по 28 июля над регионом установится мощный гребень высокого давления. Это означает, что будет сухо, солнечно и очень жарко. До плюс 36 днем, сообщили в Уралгидромете. Осадков в эти дни не ожидается. Сегодня и завтра по области локальные грозы и небольшие дожди, в основном на севере и в горной части области. В субботу, 25 июля, кратковременные осадки вероятны на юге региона, пишет «Новый день». По предварительным прогнозам погодных сайтов, в начале августа будет тепло, около плюс 20 градусов днем, и так до 20-х чисел. Но это предварительный прогноз. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас пятница, 24 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 20 до 22 градусов тепла, но днем плюс 28, плюс 30.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: We'll be right back.
9: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

А вы, друзья, не теряйте радио «Лето». У нас здесь тепло и солнечно. Как приятно, что и за окном такая же погода. Радиолето.фм.ру. Напомню, наш сайт в интернете.

0: Ну и всем, кто продолжает слушать в прямом эфире на 98.9 FM самые яркие и любимые наши хиты, напоминаю про рубрику «Слово дня». Тоже можно немножко поразвлечься и узнать, что же такое чилим. Уже через 10 минут расскажу по секрету каждому из вас. Жасмин, Дан Балан и А-Студио у нас с вами накануне. Зеленого света всем, кто в пути.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
2: 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы встречаем неодушевленное существительное мужского рода «чилим». И это слово имеет тюркские корни. Вообще же это растение. Чаще используется другое его название «рагульник» из-за твердых рожек на плоде. В народе его зовут еще «чертовым орехом» за необычный и немного пугающий вид. Итак, чилим – это растение водное, которое удерживается на плаву благодаря розетке листьев и длинному стеблю, который уходит на дно. А его плод – это питательный орех с белым сочной мякотью. Вкус его напоминает смесь каштана и сладковатого картофеля. И его можно встретить в дикой природе. Произрастает в южных и умеренных широтах, популярен в Азии, где чилим выращивают на заливных полях как пищевой продукт. Теперь мы знаем, что у одного растения есть сразу несколько названий, даже такие необычные. Берете чилим в свой лексикон. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а пока вы, друзья, объезжаете эти вечерние пробки четверга, Катя готова вам рассказать о новом ресторане, который организаторы «Формулы-1» решили запустить для своих VIP-клиентов. Стеклянный контейнер на грузовом шасси едет прямо по гоночному треку. Внутри 12 помещается гостей. Ну, это все с местной кухней. И главное, экскурсии от экс-пилота «Формулы-1». Цена пока в секрете, но мне кажется, это явно дороже, чем в такси. Да, Катя? Не пропускайте важные звонки. Удачи вам на дорогах. Дальше 20 минут музыки. Музыки без перерывов на рекламу. С нами Фальстаф, Эмили, группа «Руки вверх» и Юлия Зиверт.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Громкая сирена напугала сегодня вечером жителей Академического района Екатеринбурга. Горожане стали массово делиться видео, на которых слышно тревогу. Но беспокоиться не о чем. Сирена сработала из-за поломки, которая случилась после сильного дождя, рассказали порталу Е1 в диспетчерской службе и в мэрии Екатеринбурга. Напомню, на город примерно в 5 вечера обрушился кратковременный тропический ливень. Многие улицы оказались под водой. Возле Дворца молодежи вода залила рельсы и даже вставали трамваи, пишет Е1. На Эльмаше в Екатеринбурге готовят к расселению 17 старых жилых домов. Землю включили в программу комплексного развития территории КРТ и уже продали участок на торгах за 51 миллион рублей, в 94 раза выше начальной стоимости. Право на его освоение получила компания «Практика». Это район улиц Бабушкина, Карепина и Стачек, рассказали порталу Е1 в пресс-службе застройщика. Часть домов расселят уже этой осенью. Снос запланирован на 2029 и 31 годы. В квартале построят ЖК, детский сад, паркинг, почти на 700 автомобилей на месте дома на Бабушкина 13. Сама стройка будет идти с 2034 по 38 годы. МЧС России запретила парковать под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасные объекты, в том числе электромобили, газобаллонные автомобили и грузовики. Правила начали действовать еще с 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства. Также МЧС установила требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад. Запрет призван повысить уровень защиты жизни и здоровья граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, пишет «Москва-24». Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%. Об этом сообщил телеграм-канал «Шот». С января по июль республику посетили почти 253 тысячи человек. В тот же период в прошлом году показатель был менее 143 тысяч. Одним из самых популярных мест у гостей региона остается горный комплекс Цей. Зимой сюда приезжают лыжники, летом – альпинисты. Также туристы ездят на Мидограбинское озеро, где хип-хоп-дуэт «Мияги и Эндшпиль» сняли клип на трек «Силуэт». Дополнительную популярность этому месту принесла роскошная свадьба блогера Иды Галич. Также в республику едут ради местной природы и осетинских пирогов. В зоопарк Екатеринбурга привезут жениха для теньшанской бурой медведицы Алми. Он приедет из Душанбе. Об этом рассказала на пресс-конференции в агентстве ТАСС директор зоопарка Светлана Прилепина. Невесте Алми сейчас 2,5 года. Она приехала в Екатеринбург прошлым летом из Казахстана. Также в зоопарке ждут свою пару некоторые виды кошачьих, но какие именно, пока секрет. Также директор зверинца рассказал, что в этом году значительно пополнилась коллекция животных в зоопарке. Среди новичков самка капибары, белоплечие орланы, рысь и выдра. А еще появились 44 детеныша. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. Завтра, в пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 20, плюс 22, а днем от 28 до 30 градусов тепла.

и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Мы думали, что Владимира Преснякова можно встретить только на концерте, а вот и нет. Для пассажиров авиарейса Москва-Сочи, вы, наверное, уже услышали, он устроил настоящий сюрприз прямо во время полета, исполнил свою стюардессу по имени Жанна. Ну и стюардессы, и пассажиры, конечно, устроили танцы прямо в проходах салона, хотя вроде как это не очень приветствуется. Ну а мы с вами продолжаем двигаться дальше и узнать побольше о ипотерапии. Катание на лошадях я предлагаю уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Ну а всем, кто в дороге, Марфа, Валерия и Дима Билан составляют компанию в ближайшие минуты.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы говорим о самых больших, добрых и очень теплых докторах – о лошадях. Лечение лошадьми называется ипотерапией. Это не просто катание верхом, а магия биомеханики. Температура тела лошади на 1,5 градуса выше человеческой. Когда вы в седле, животное буквально прогревает ваши мышцы и суставы, как же грелка. А еще шаг лошади передает телу всадника более 100 импульсов в минуту. Наш мозг считывает это как наши собственные шаги. То есть пока вы просто сидите, ваши мышцы работают так, как будто вы идете пешком по идеальной дорожке. Но что делать, если вы панически боитесь этих гигантов? Главное, не нужно залазить в седло сразу же. Начните на расстоянии. Просто постойте рядом в леваде, покормите лошадь сочной морковкой с открытой ладони и погладьте ее по шее. Страх отступит, как только вы почувствуете ее мирное дыхание и спокойствие. Если городская суета окончательно вас утомила, подумайте о том, чтобы отправиться на конюшню, потому что это лучшая перезагрузка для тела и для ума. И, кстати, ловите лайфхак. Отправляясь на конюшню, забудьте про парфюм. Лошади ориентируются по запахам, и резкий аромат духов их пугает. Зато запах яблок или мытой морковки сразу сделает вас их лучшим другом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Только не здесь, только не в этой комнате.

Не хочется прощаться с этим днем. 23 июля у нас с вами на календаре. И не очень хочется прощаться с вами, друзья. Но я знаю, что в пятницу будет еще круче. Тем более, астрологи говорят, что завтра день будет насыщенный общением, приятными сюрпризами и свежими идеями. И почему бы нам им не поверить, с учетом того, что и в личной жизни возможны радостные моменты. Только вот с коллегами стоит быть внимательнее и аккуратнее в словах. Мы услышимся завтра в прямом эфире. И пусть вечер четверга пройдет приятно и подарит вам только хорошие новости. Здесь была Катя Савельева. До пятницы. Но на дорожку Ева Польна, группа «Пропаганда», Ираклий и Максим. Только для вас.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый вечер. Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с мая. Ранее сообщалось о цене 96, затем 98 и $99 за баррель нефти. По словам экспертов, нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений насчет перебоев в поставках. Ормузский пролив, через который раньше проходил около 20% мировых поставок энергоносителей, был почти полностью перекрыт в конце февраля. После этого Красное море стало одним из главных путей вывоза нефти из стран Персидского залива. Однако йеменские хуситы объявили о блокаде саудовских судов в Красном море и ударили там по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии минувшей ночью. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В этом году в Свердловских лесах много редких черных лисичек. Жители Екатеринбурга собирают их ведрами и делятся фотографиями в соцсетях, пишет Ядин. Эти грибы встречаются в лиственных и смешанных лесах, обычно на тенистых влажных участках. Среди популярных направлений для сбора лисичек называют Кашино, Белоярское направление, поселок Кедровый, Невьянский и Алапаевские районы, а также Сесерть. Часто черные лисички соседствуют с рыжими. В Европе черные лисички считаются деликатесом, но съедобна только трубчатая воронка. Ножку приготовки удаляют. Грибы считаются самыми гастрономичными. Их можно добавлять почти в любое блюдо, отмечает Ядин. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби – такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Repiteau изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмир. Фасон под названием «Repiteau Зизи» стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас пятница, 24 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 20 до 22 градусов тепла, но днем плюс 28, плюс 30.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Яди. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Ripetto изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Ripetto Zizi стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
2: Ну а сейчас поговорим о погоде, тем более она шепчет. Завтра, в пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 20 до 22 градусов тепла, ну а днем плюс 28, плюс 30.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Пусть в сердце моем

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Лет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.